энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!

0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 25 градус жылы, күн ашық, кешке 18 градус жылы болады, Шымкентте 30 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 26, Ақтөбеде күн болтты, 18 градус жылы, ал кешкі уақытта жауын күтіледі, 16 градус нөлден жоғары болады. Кезекте әрпестер дайындаған соңғы мәдени жаңалықтар афиша айдарында, одан кейін бірнеше үздік әндерді бірге тыңдаймыз, сосын Америка шөлінде қазақтың қонақ жайлығы қалай көрінгенін айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ.
5: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Хчо в Алматы. Большой сольный концерт. 3 октября на сцене артист, чьи треки звучат в наушниках, машинах и плейлистах миллионов людей. Любимые хиты, живой звук, мощная энергетика и атмосфера, которую невозможно передать словами. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шулака. 3 октября. Начало в 19 часов. Алматы Open ATP 250. 17 по 25 октября в Алматы пройдет Алматы Open. Единственный в СНГ турнир серии ATP 250, входящий в официальный календарь ATP Tour. Алматы Open – это 9 дней тенниса, ярких эмоций и атмосферы международного спортивного праздника на территории Алматы-Арена. Мари Краймбрери в Алматы. 18 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится сольный концерт автора и исполнителя Мари Краймбрери. Начало в 19.00. Starlight Grand Cup в Астане. Это крупнейший международный турнир по спортивным бальным танцам в Казахстане, объединяющий сильнейших спортсменов страны и мира. На протяжении двух дней зрители ждут выступления сильнейших пар и соло-исполнителей. Яркая шоу-программа и атмосфера соревнований мирового уровня. 24-25 октября приходите в Конгресс-центр. Сергей Лазарев в Алматы. 17 сентября в Алматы-арена состоится концерт Сергея Лазарева. Новый масштабный тур и концертная программа «Шоумен». Начало в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 25 градус жылы, күн ашық, кешке 18 градус жылы болады. Шымкентте 30 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 18 градус жылы, кешкі уақытта жауын жауады, 16 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 866 77 88.

0: Нан төгілген шумақтар Аспан FM-де.
1: Посмотри, не в глаза, ты прости меня.